0: бедному сердцу. Так говорил он.
1: 看我的，该死的德国鬼子！
0: Бедному сердцу, так говорил он, но не любил он. Нет, не любил он.

ветер затих, вместе с последней песнею. Видно, ушел где-то искать тебя. Вот бы им всем вдруг забрести нечаянно в эти края, где ледники шумят в разных краях.